0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Пермский марафон завершен, но начался другой, трудовой, друзья. Вам всем сил, 7 часов 31 минута, и прямо сейчас послушаем новости от Полины Поповой, спонсор выпуска ООО «Country Dog». Строим быстро, строим на совесть, собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Телефон экстренных служб 112. В Перми до 15 сентября продлили волонтерскую акцию по очистке берегов рек Пыш и Мулянка. Желающие могут зарегистрироваться в штабе акции и присоединиться к уборке в любой день. Нагрузку на старшеклассников увеличили в российских школах. Теперь восьмиклассники будут изучать историю в три раза в неделю вместо двух, сообщает Минпросвещение. В девятых классах количество уроков останется прежним, два раза в неделю. С 1 сентября восьмиклассники при этом перестали изучать обществознание. Штормовое предупреждение объявили в Пермском крае. Сегодня синоптики обещают сильные дожди и порывы ветра до 18 метров в секунду. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Country Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня пасмурно. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Перми завершили соревнования ежегодного пермского марафона. Кто стал победителем и забрал ценный приз? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале и середине часа на радио Альфа наш марафон, как я уже ранее говорил, продолжается. Трудовой. Прямо сейчас немного расслабимся, послушаем Кенни Джи.

0: 8:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности и режим «Ковер» телефон экстренных служб 112. В Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Она длилась более 3 часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, беседа была содержательной, конструктивной, а также предельно откровенной. Российская сторона дала оценку к ходу СВО и напомнила, что все поставленные цели будут достигнуты. Виткофф и Кушнер обещали использовать эту информацию в ходе своих переговоров в Киеве. Они также высказали свои соображения по поводу урегулирования конфликта. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личном автомобиле. Минтранс России вместе с китайской стороной готовит соглашение, которое позволит владельцам легковых машин пересекать границу. Технически все пункты уже готовы. Принять поток автомобилистов сейчас осталось решить вопрос со сроком действия водительских удостоверений. Школа не может требовать с родителей деньги на учебники, ремонт и технику. Учебники и другие методические материалы школа обязана выдавать бесплатно, рассказали в Роскачестве. Платными могут быть только пособия для факультативных курсов, но дети посещают их по желанию. Взнос на ремонт кабинетов или новую технику школа тоже требовать не вправе. При этом за сохранность школьного имущества все равно отвечают ученики, напомнили в Роскачестве. «Восход-50» выйдет в первый рейс из Перми в Сарапул 11 сентября. Это будет первый межрегиональный рейс на собственном флоте Пермского края. Восстановленный теплоход на подводных крыльях «Восход-50» отправится от речного вокзала в 11 утра и сделает остановки в Краснокамске, Усть-Качке, Чайковском. В Сарапул судно должно прибыть ориентировочно в 7 вечера. В эту навигацию запланировано 3 рейса туда-обратно. Березняки получили звание «Город трудовой доблести». Владимир Путин присвоил звание еще 12 городам, среди них Березняки Пермского края, а также Бийск, Вятские поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта, Черемхово. Почетное звание учреждено в 2020 году. Его получают города, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне трудовыми подвигами в тылу. Ранее звание присвоили 70 населенным пунктам, в том числе Перми и Лысьве. Доллар сегодня 86,58, евро 100 рублей 56 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, пасмурно. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов, 11 минут в Перми, 7 сентября на календаре. Мне кажется, про искусственный интеллект сейчас можно услышать из любого утюга, в том числе от радио Альфа. Да, друзья, мы не уходим от этой темы, а осведомляем вас, что же там происходит такого. И через 7 минут в новостях со всего света расскажем, как Китай решил внедрить в образовательный процесс ИИ.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах, Карла Мадераха, 7. Застройщик ОСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
9: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: 8.15. Вы слушаете радио Альфа. 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Общая загруженность дорог в Перми. Каких-то больших заторов нет. 5 минут от улицы Юрши до Пушкарской. Будете ехать, там, собственно, занята полоса. Люди стоят на заправку. На Карпинского от проекта Декабристов до Стахановской улицы время произойдет 4 минуты. На Мир от Снайперов до Карпинского тоже 4 минуты. Но в целом это несерьезно. Вам удачи в пути.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8.18. Вы слушаете Радио Альфа. Отвлечемся от дел насущных и от текущей обстановки. Послушаем о том, что такого удивительного происходит в мире. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Китай планирует внедрить систему юридического образования, основанную на искусственном интеллекте. Об этом заявили власти страны. Они полагают, что использование современных технологий в юридической сфере сделает государственное просвещение более целенаправленным и интерактивным. Министерство юстиции планирует использовать ресурсы Big Data, которые предоставляют госучреждения, суды и интернет-компании, чтобы понять насущные потребности и проблемы, связанные с правами различных групп населения. Полученную информацию будут использовать для создания контента по юридическому образованию, параллельно развивая возможность взаимодействия с информацией в режиме реального времени, что сделает процесс обучения более доступным и увлекательным. Ключевым направлением станет работа с молодежью, и пятилетний план предусматривает создание всеобъемлющей системы правового просвещения молодежи.
1: Радио Альфа.
0: Столько сложных слов с утра пораньше от Кати Григорьевой. В общем, искусственный интеллект, да, шагает по планете. Либо распространяется, кстати, ног-то у него ведь нет. Через 10 минут новости коротко о главных событиях. Понедельник расскажу вам.
1: Реклама.
4: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
5: Банька

0: Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Сверим часы. 8:29 в Перми. Сейчас на радио Альфа новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Слово Полине Поповой.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Телефон экстренных служб 112. В Перми до 15 сентября продлили волонтерскую акцию по очистке берегов рек Пыш и Мулянка. Желающие могут зарегистрироваться в штабе акции и присоединиться к уборке в любой день. Нагрузку на старшеклассников увеличили в российских школах. Теперь восьмиклассники будут изучать историю в три раза в неделю вместо двух, сообщает Минпросвещение. В девятых классах количество уроков останется прежним, два раза в неделю. С 1 сентября восьмиклассники при этом перестали изучать обществознание. Штормовое предупреждение объявили в Пермском крае. Сегодня синоптики обещают сильный дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, пасмурно. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Давайте без споров, чтобы все было тихо-мирно, так сказать, давайте жить дружно, как говорил один известный мультипликационный персонаж. Без 29, время Пермское, еще немного об исторических фактах, что связано с сегодняшней датой. Например, в 1812 году состоялось Бородинское сражение, это крупнейшая битва Отечественной войны. Родился в этот день Александр Куприн, русский писатель и драматург, автор «Ямы» и «Поединка». Среди, скажем так, наших современников 48-летия отмечает Любовь Тихомирова, российская актриса театра и кино, а также 83 года исполняется

0: Реклама.
1: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
2: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
1: Там можно паять и программировать?
2: Конечно. И еще многое другое.
1: Записываемся.
2: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
3: На одну курицу весом где-то.
4: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
5: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
6: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
7: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
9: О, Филяй, Филяй, Филяй! Нам нужен Филяй!
10: Такой большой, сочный, с рыбкой.
11: Девочки, он нужен нам всем.
12: Всем набор роллов Филяй! Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП, скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН, 326-08-60-67-81, город Пермь.
13: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
14: 8:44. Время «Пермская дорожная информация». Загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Есть проблемы в движении на Уинской улице от Юрши до Пушкарской, на Стахановской от Шоссе Космонавтов до Мира, на Уральской и Северной Дамбе от Розалии Землячки до Ленина, а также на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы.
15: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Слушайте Радио Альфа, время пермское 8:47, сейчас о знаменательных событиях и о людях, что оставили свой след в истории. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 1924 года в Свердловске, ныне Екатеринбурге, родился Николай Красовский. Академик РАН, основатель Уральской научной школы по теории устойчивости и управления, выдающийся математик и преподаватель. В детстве будущий ученый хотел стать врачом, как отец, потом преподавателем. Но Красовский-старший считал нехлебными профессии врача и учителя и посоветовал сыну пойти на инженерное дело. Так Николай Николаевич поступил в политех и увлекся математикой. Интересно, что его сын – профессор математики, а внук – кандидат физико-математических наук. Академик Красовский говорил, что без мощной глубокой математики невозможны инженерные достижения. И его теорию устойчивости движения применяют в области авиа и космической техники. Например, при расчете траектории посадки самолета в условиях бокового ветра анализ устойчивости помогает определить допустимые границы отклонений и рассчитать оптимальную ширину взлетно-посадочной полосы. Достижения Красовского в теории позиционных дифференциальных игр используют в робототехнике при управлении манипуляторами в условиях помех.
4: Радио Альфа.

0: пешеходного моста к заводу Шпагина в Перми прошел госэкспертизу, когда все это дело откроют. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Ну а в ближайшее время будет невероятный вопрос. Все, как всегда, с 9 до 10. Но вот только приз новый на этой неделе. У нас билеты на спектакль театра балет Евгения Панфилова. Это для того человека, кто правильно ответит на невероятные вопрос.
1: Реклама. Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
2: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
3: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 250 2 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров, улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
4: Каждый день в 7 вечера
5: наступает время Фудзиямы.
4: Спецсеты от 299 рублей.
5: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
4: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
6: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
7: Брюки,
8: торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего. Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
9: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715.
10: ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
11: Где все наши сотрудники?
12: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
13: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
15: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио «Альфа».
0: На радио «Альфа» время инструментальной музыки. Спонсор выпуска ИП «Попов» Юрий Николаевич, компания «Попов Бани».
18: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
19: Попов-бани.ру.

0: 9 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Аэропорт Большое Савино приостановил полеты. Сейчас идет отражение атаки БПЛА силами противовоздушной обороны, сообщают в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. Озон на фоне атак на склады маркетплейса сообщил о планах привлечь к работе партнерские сортировочные центры в регионах. Маркетплейс ищет операторов сторонней логистики в 29 городах, чтобы сортировочные центры принимали товары, придавали их курьерам и осуществляли возвраты, сообщает Forbes. Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах к концу года, а посещаемость ТЦ снизится примерно на 10%, спрогнозировал президент Союза торговых центров Булат Бакиров, передает ТАСС. Он отметил, что сейчас все чаще появляются новости о сносе торговых центров и строительстве на их месте жилых или многофункциональных комплексов. При этом Шакиров подчеркнул, что есть и успешные ТЦ, где посещаемость практически не сократилась, и выразил мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми или развлекательными центрами. Школьница отравилась вейпом в поселке Прикамский Чайковского округа. Девочка купила вейп через канал в Телеграме и принесла в школу. Во время уроков ей стало плохо, появились признаки эпилептического приступа. Пострадавшую доставили в больницу, врачи диагностировали отравление парами вейпа, сообщает УрАру со ссылкой на РЕН-ТВ. В Пермской галерее открылся последний зал постоянной композиции «Народное искусство Прикамья». Композиция посвящена миру вещей крестьян. Коллекция начала собираться с 1920-х годов. В ней представлены резьба по дереву, роспись по дереву, ткачество, вышивка, керамика, металл, домашняя утварь. Ранее отдельные предметы появлялись лишь на временных выставках, а теперь у коллекции есть постоянное место на третьем этаже. На этом пока все новости. Доллар 86.58, евро 100 рублей 56 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, пасмурно. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог». Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9:08. Вы слушаете радио «Альфа». Начинается невероятный вопрос. На этой неделе я буду разыгрывать билеты на спектакль театра балета Евгения Панфилова. И вот на правах рекламы. 7 сентября, то есть сегодня, выигрываете билеты на гала-концерт, который откроет новый театральный сезон. Большой праздничный вечер состоится 11 сентября, то есть уже в эту пятницу в 19:00 на сцене «Дом молодежи». В первом отделении зрителей ждут фрагменты спектаклей и миниатюры, давно ставшие визитной карточкой труппы, а во втором – однакный балет «Золушка», часть вторая, последняя. 12+. Ну, вот такой вот приз. 257-0107 наш номер телефона. Можете куда-нибудь фиксировать его. Или уже где-то записан, что тоже хорошо. И внимательно слушайте невероятно. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности около часа в неделю. Опрос среди водителей показал, что 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день и в общей сложности накапливается около часа в неделю. Что же делают водители? 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
3: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
4: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8-800-250-237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
5: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
6: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокка» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
8: Реклама 0+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Дорожная информация. Загруженность дорог оценивается в целом по версии индекс-карты 4 балла из 10 возможных. На Уинской затруднен проезд от Юрши до Пушкарской. На Стахановской улице от Снайперов до Мира, на улице Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы.
13: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 9.16, вы на волне 104.1 FM, невероятный вопрос сам в разгаре, присоединяйтесь к нему. Но перед этим нужно прослушать сам вопрос. Итак, внимание, опрос среди водителей показал, что 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. И в общей сложности накапливается около часа в неделю. Ну и, собственно, что они делают? 257-0107, наш номер телефона. Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте. Может быть, они ругаются, что их кто-то подрезает? Да что, но я не говорю о том, что матерятся.
0: Так, интересно, да, по 8 минут в день это происходит. Да. Достаточно, кстати, много, если честно, прям таких ситуаций. Или, по крайней мере, человек много за рулем, поэтому получается 8 минут. Хорошее предположение, но речь не про ругань.
1: Тогда песни поют.
0: Песни поют? Песни поют. Да. Это тоже хорошо. Да. Такое вполне возможно. Едешь в машине, закрылся, песни поешь. Любимые. Так. Еще есть ли варианты?
1: Встают, чтобы открыть двери дамы.
0: Так, интересно. Много дам, либо да, дама да. Одна выходит, заходит да. Достаточно да. Долго. Хорошее предположение, но тоже не про то.
1: Подумаем, спасибо большое.
0: Спасибо вам за звонок. Доброе утро, ваш вариант.
2: Здравствуйте. Возможно, стоят на светофорах.
0: Угу. По 8 Пробки. Минут в день в среднем получается. Значит, в общей сложности в неделю набегает около часа. В целом, кстати, вполне себе подходит. Но вот, к сожалению, ответ другой.
2: Но пробки тоже не подходят.
0: Нет. Прекрасный ответ, на самом деле. 257-0107 наш номер телефона. Их много, что немаловажно. Зато проще всем остальным, потому что какие-то варианты уже были озвучены. И давайте еще раз. Опрос среди водителей показал. 2/3 делают это. 2/3 больше 60%. Это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности около часа в неделю. Получается, набегает, вот что-то там делают. 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделю устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы, неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы, дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки, будет много хотеться, но сил не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите. Скорее всего, это просто усталость. Не афишируйте свои решения и планы. Девы, будет много предложений, но участвовать сразу во всем не стоит. Это неделя избирательной ответственности и ответственного выбора. Весы, потребуется решительность и способность пресекать манипуляции. Желание произвести впечатление может привести к непредвиденным расходам. Скорпионы, может возникнуть желание кардинально изменить жизнь. Хорошая неделя для возвращения к прежним планам, например, к учебе. Стрельцы, никаких устных договоренностей, только под подписи и конкретика. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги, неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела. Рассчитывайте только на себя. Водолеи. Будет много дел и мало сил. Придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы. Неделя проверки планов и идей на реалистичность. То, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
3: Радио Альфа.

0: 9:22. Время пермское. Невероятный вопрос актуален, поэтому еще можно какой-то свой вариант предложить. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности около часа в неделю набегает. Это не какой-то затор, например, не стояние перед светофором, пробка, и еще не поют за рулем. Вот такое тоже вот было предположение. Неплохое, кстати, совершенно. Но есть еще кое-что. 257-0107, наш номер телефона.
1: Доброе утро. Вариант прогревает двигатель.
0: Угу. Так, в среднем по 8 минут в день. Ну, возможно, это если холодно становится. А некоторые, кстати, делают это не только когда холодно, но это не то, это не связано с этим, не с прогревом.
2: Доброе утро. У меня предположение, что они ищут свободное место для парковки.
0: Угу, тоже интересно. Это если кто-то много ездит, тут более 66%, то есть достаточно много людей. Но нет, нет, не связано с парковкой.
2: Так, хорошо, тогда, может быть, они такие чисто плотные, они вот это время тратят на уборку своего любимого автомобиля.
0: В среднем по 8 минут в день. Ну, здорово было бы, если действительно так бы успевали бы все делать. Я думаю, каждый так хочет, не всегда просто время есть. Но нет. Угу. Не связано с этим.
2: Ну, с уборкой не связано, с пылесосом, ничем,
0: нет,
2: да?
0: Нет.
2: Ну, хорошо.
0: Да, спасибо.
3: Здравствуйте. Может быть, просмотр наличия бензина на заправках?
0: Угу. По 8 минут в день. Это время увеличилось сейчас, к сожалению. Но не связано с этим. Не связано с топливом. Да, ассоциация именно такая могла возникнуть, но нет, не связано с этим. В общем, опрос среди водителей показал, что 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день, в общей сложности около часа в неделю набегает. В итоге, кстати, достаточно много. 257-0107, наш номер телефона.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Пожалуй, самой внушительной коллекцией носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже больше 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День Отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков, и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
4: Радио Альфа.
0: Радио Альфа, все еще продолжается игра «Невероятный вопрос». Сейчас небольшой перерыв, затем музыка. И еще раз озвучу его. Можете присоединиться и свой вариант ответа тоже высказать.
4: Реклама.
6: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван. И какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домино Куфонино предусмотрена отделка «Смарт». Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонина.
7: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
8: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду Альфа. Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715. ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРН П-3.
11: 8-495-8-4-0-85-62.
12: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика» – старт в будущее.
13: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
14: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
15: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
16: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

0: 9:32. Вы на волне 104.1 FM. Внимание, нерадный вопрос сегодня звучит так. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности набегает около часа в неделю. 257-0107, наш номер телефона. Что же делают водители? Вот как будто бы все просто, но нет.
1: Доброе утро. Выберем такой вариант. Ковыряться в носу.
0: Так, невероятный вопрос. Ужас какой? В общей сложности целый час, за неделю целую набегает. Это ужасно. Так, хорошо. Это было невероятно, это было смело, но это не в этом дело. К счастью. К счастью. Спасибо за предположение.
1: Тогда нет других вариантов.
0: Хорошо, спасибо. Ковыряться в носу, кто не услышал, друзья. Здравствуйте. Ваш вариант.
2: Здравствуйте. У меня такой вариант, что прогревают автомобиль перед поездкой. То есть заранее заводят, чтобы он работал.
0: Многие так делают, на самом деле. Но это не связано с этим, и такое предположение уже было. В самом начале.
2: Понятно. Ясно. Ладно, спасибо.
0: Спасибо. Так, пока нет звонка, напомню, друзья, что я разыгрываю билеты на спектакль театра балета Евгения Панфилова. А именно на гала-концерт, который откроет новый театральный сезон. Большой праздничный вечер состоится 11 сентября в 19:00 на сцене Дома молодежи. Так, есть еще звонок.
3: Если холодное время, это очистка машины от снега и наледи.
0: Угу, так, хорошо, действительно. Я думаю, что даже больше времени может уйти, если снежная зима какая-то. Но нет, это не связано с этим. И дам я вам подсказку. Все-таки нужно как-то определиться и вот сузить максимально круг поиска. Я думаю, что сейчас действительно он прямо сомкнется практически. Связано это с музыкой. Так вот, опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности около часа в неделю набегает. И связано это с музыкой. 257-0107, наш номер телефона. Ну а сейчас на радио Альфа новости. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство. Продолжит Полина Попова.
4: Здравствуйте. Минтранс собирается внедрить посадку на самолеты и поезда через МАКС. Ведомство планирует использовать мессенджер для посадки по МАКС-ID, рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Сообщает ТАСС, конкретные даты запуска пока нет. Идея находится на стадии проработки. В Перми на архитектурную подсветку 17 зданий готовы выделить 167 миллионов рублей. Объявлен соответствующий аукцион. На право выполнения работ подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы на Крисаново, Петропавловское, Луначарского, Екатерининское, Братьев Игнатовых, шоссе Космонавтов и Попова. Пермский край на этой неделе почувствует влияние мощного и продолжительного выноса тропического воздуха из Средней Азии. Как сообщают синоптики, средняя температура воздуха будет превышать климатическую норму в среднем на 4 градуса. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
5: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, пасмурно. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 17.
5: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

Без 20:10 вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос. Игра наша, которая проходит с 9 до 10, все еще продолжается, но я уже дал подсказку, с помощью которой, наверное, все-таки правильный вариант ответа прозвучит. И сейчас я еще раз ее повторю. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности около часа в день.

0: театрального сезона нового балета Евгения Панфилова. Расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь?
1: Я еду.
0: О, пропала у вас связь. Так, где-то едете.
1: За рулем.
0: Будьте внимательны. Да, можете пару добрых слов передать, если удобно.
1: Всем привет. Привет любимой работе. Тем, кто узнал. Вам большой привет тоже.
0: Отлично. И спасибо, что нашли время позвонить. Сегодняшнее неспокойное утро, между прочим, кстати. Вам всем спасибо тоже, кто приняли участие. Завтра продолжим вновь. Разыгрываю билеты на спектакль театра «Балет Евгения Панфилова». А невероятный вопрос у нас проходит с 9 до 10. Каждый будний день.
2: Радио «Альфа».
3: Реклама.
4: Высоко, высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
5: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
4: Закажи в центре металлокровли.
5: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, рубашка лопнула.
8: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
7: Смогу обновить весь гардероб?
8: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
9: А костюмы?
8: И костюмы, конечно, есть.
7: Погнали!
9: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
10: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
11: Лена, ты куда это с утра пораньше?
12: В Шилово, в питомник растений крапива Пермь за корой лиственницы.
11: За корой? Лен, осень же!
12: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
11: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
12: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
11: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
12: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива Пермь.
13: О, Филяй, Филяй, Филяй! Нам нужен Филяй!
14: Такой большой, сочный, с рыбкой.
15: Девочки, он нужен нам всем.
16: Всем набор роллов Филяй! Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП, Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН, 326-08, 6-0, 67-81, город Пермь.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. В Перми низкая загруженность дорог, 3 балла из 10 возможных. На улице Уинской есть затруднения в движении от Юрши до Пушкарской, на Пушкина от Максима Горького до Комсомольского проспекта и на Петропавловской от Крисанова до Борчининова.
2: Радио Альфа. 104,1 FM.

0: слова. 9:48, почти 49. Кстати, между прочим, в Перми прямо сейчас альманах истории на радио Альфа. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 2017 года вышла песня «Dusk Till Dawn» британского певца Зейна Малика и австралийской певицы Сии. Сингл в жанре инди-поп дебютировал на первой строчке мирового чарта iTunes, вошел в топ-10 чартов в 76 странах мира, в том числе в России. Продюсер Грег Керстин, работавший над треком, получил премию Грэмми в номинации «Продюсер года». Текст песни «Dusk Till Dawn», что в переводе «От заката до рассвета» метафоричный. Видеоклип вышел одновременно с треком. Его снял режиссер Марк Уэбб, известный в том числе по фильмам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук». Клип отсылает к творчеству Тарантино. Название песни перекликается с названием одноименной картины «От заката до рассвета». В финале ролика герои уезжают на дорогой машине с дипломатом, внутри которого что-то светится. И это почти цитата из фильма «Криминальное чтиво».

0: Пермская галерея открылась финальная часть постоянной экспозиции. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале середины часа на радио Альфа. Ну а в ближайшее время будет минута драйва. Конкурентные производители автомарок объединяются для того, чтобы создать нечто. А вот что именно, об этом через 15 минут. Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа. ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Перми 10 часов утра. Вы слушаете радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Она длилась более 3 часов. По словам помощника президента Юрия Шакова, беседа была содержательная, конструктивная, а также предельно откровенная. Российская сторона дала оценку ходу СВО и напомнила, что все поставленные цели будут достигнуты. Виткофф и Кушнер обещали использовать эту информацию в ходе своих переговоров в Киеве. Они также высказывали свои соображения по поводу урегулирования конфликта. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личном авто. Минтранс России вместе с китайской стороной готовит соглашение, которое позволит владельцам легковых машин пересекать границу. Технически все пункты уже готовы принять поток автомобилистов. Школа не может требовать с родителей деньги на учебники, ремонт и технику. Учебники и другие методические материалы школа обязана выдавать бесплатно, рассказали в Роскачестве. Платными могут быть только пособия для факультативных курсов, но дети посещают их по желанию. Взносы на ремонт кабинетов или новую технику школа тоже требовать не вправе. При этом за сохранность школьного имущества все равно отвечают ученики, напомнили в Роскачестве. «Восход-50» выйдет в первый рейс из Перми в Сарапул 11 сентября. Это будет первый межрегиональный рейс на собственном флоте Пермского края. Восстановленный теплоход на подводных крыльях «Восход-50» отправится от речного вокзала в 11 утра и сделает остановки в Краснокамске, Усть-Качке, Чайковском. В Сарапул судно должно прибыть ориентировочно в 7 вечера. В эту навигацию запланировано 3 рейса туда и обратно. Березники получили звание «Город трудовой доблести». Президент России присвоил звание еще 12 городам, среди них Березники Пермского края, а также Бийск, Вятские поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово. Почетное звание учреждено в 2020 году. Его получают города, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне трудовыми подвигами в тылу. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, пасмурно, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10.12, время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Гисцентр ПГНИУ достаточно подробный прогноз на эту неделю выдал. И можно отметить несколько вещей. Во вторник, возможно, будет самый теплый день сентября. Вот так вот. Будут еще теплые деньки в пятницу и в выходные более-менее, но при этом возможны дожди. В целом, вывод такой. Теплый период будет весьма продолжительным. Предпосылок к вторжению холода извне пока не видно.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.
1: Радио Альфа. Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
8: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
7: Там можно паять и программировать?
8: Конечно. И еще многое другое.
7: Записываемся.
8: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
9: Каждый день в 7 вечера.
10: Наступает время Фудзиямы.
9: Спецсеты от 299 рублей.
10: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
9: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
11: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000012.
12: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
13: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
12: Брюки купи себе.
13: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
12: Брюки купи себе.
14: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
15: Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. Сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой в Перми. 20 минут 11.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Китай планирует внедрить систему юридического образования, основанную на искусственном интеллекте. Об этом заявили власти страны. Они полагают, что использование современных технологий в юридической сфере сделает государственное просвещение более целенаправленным и интерактивным. Министерство юстиции планирует использовать ресурсы Big Data, которые предоставляют госучреждения, суды и интернет-компании, чтобы понять насущные потребности и проблемы, связанные с правами различных групп населения. Полученную информацию будут использовать для создания контента по юридическому образованию, параллельно развивая возможность взаимодействия с информацией в режиме реального времени, что сделает процесс обучения более доступным и увлекательным. Ключевым направлением станет работа с молодежью, и пятилетний план предусматривает создание всеобъемлющей системы правового просвещения молодежи.
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: 10:32. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Утренние пары отменили в пермских вузах из-за беспилотной опасности. Занятия отменены в Пермском государственном научно-исследовательском университете и Пермском филиале РЭУ имени Плеханова. Студентов и педагогов предупредили, чтобы они не выходили из дома. О начале учебы всем сообщат отдельно. Добавлю, в Пермском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности. В августе средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке в Перми сложилась в размере 128 тысяч рублей. Рост за месяц составил 0,6%, пишет РБК. В Минцифры разрабатывают сервис, через который можно будет взять питомца из приюта. Также появится функция для поиска пропавших животных и регистрации ветеринаров. На реализацию проекта выделят 80 миллионов рублей. Запуск запланирован на середину ноября. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.

0: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, пасмурно. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабая температура воздуха до плюс 17.
0: Реклама.
2: Отдыхай, тело и душа.
3: Да чего же хороша банька наша?
4: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
3: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
4: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
3: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 11 часов. За окном сейчас плюс 15. Днем до плюс 17 и дождь. Новости на Радио Альфа. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности в Пермском крае снят. Тем временем в аэропорту Перми на прибытие и вылет задерживается 10 рейсов. Витков заявил о том, что услышал в Москве новые идеи по завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел ТСН. По его словам, американским переговорщикам удалось добиться, цитирую, значительного прогресса, конец цитаты, во время визита в Россию. Витков также рассказал о том, что на переговорах с Зеленским обсуждался вопрос о трехстороннем совещании с участием Вашингтона, Москвы и Киева. Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что основным проблемным вопросом остается Донбасс. Витков и Кушнер хотят добиться прорыва в переговорах до наступления зимы, сообщает Forbes. Лукойлу достаточно 2-3 недель для восстановления нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил информационной службе «Вести» основатель компании Вагит Алекперов. Он подчеркнул, что Лукойл принимает все исчерпывающие меры для того, чтобы заводы работали. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе этого года снизились на 6,5% год к году до 214 тысяч штук. Российский автопром показал отрицательную динамику впервые за последние 7 месяцев. Россияне в апреле и июне расплачивались наличными больше, чем в первом квартале этого года, сообщает ЦБ. Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам второго квартала снизилась на 0,5%, составила 88,5%. В Перми 30% компаний регулярно отслеживают появление свежих резюме своих действующих работников на интернет-площадках. Это данные сервиса Superjob. Особенно внимание к кадровым перемещениям проявляют компании из IT-сектора. 55%. Эксперты связывают это с двумя факторами. Высокой совместимостью найма нового специалиста и острым дефицитом квалифицированных кадров. Высокая

0: Особенности в отслеживании резюме фиксируются и в других отраслях, в частности, в сфере продаж, в банковском, финансовом секторах, а также в промышленности и строительстве, пишет РПК «Пермь». На этом пока все новости. Доллар 86,58, евро 100 рублей 56 копеек. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр Металлокровли». Сегодня в Перми будет пасмурно, дождь, ветер южный, слабые температуры днем до плюс 17. Сейчас в Перми плюс 16.
1: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: «Вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте!»
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр Металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: Бруно Марс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, продуктивного, легкого понедельника на календаре 7 сентября. В ближайшие 20 минут на 104.1 FM нас будет радовать музыка без перерывов. На подходе Анжелика Варум и ее легендарнейший хит «Городок». Через пару минут на радио Альфа.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
3: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
4: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8-800-250-237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
5: Ой, рубашка лопнула.
6: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
5: Смогу обновить весь гардероб?
6: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
7: А костюмы?
6: И костюмы, конечно, есть.
5: Погнали!
8: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
9: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получаете. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
10: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
11: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Эниан Радио Альфа, музыка, которую мы любим. Впереди половина двенадцатого. Впереди из музыки Сиена Спиро с роскошнейшей красивой балладой «Die on this hill». А сейчас на радио «Альфа» коротко о свежих новостях Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. В Пермском крае один человек погиб. Сегодня в результате атаки украинских БПЛА повреждения получил многоквартирный дом. Еще четверо, по предварительной информации, пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сказал губернатор Дмитрий Махонин. Над Пермским краем сегодня утром было сбито 27 беспилотников. В Перми до 15 сентября продлили волонтерскую акцию по очистке берегов рек Пыш и Мулянка. Желающие могут зарегистрироваться в штабе акции и присоединиться к уборке в любой день. В Пермь привезли мощи блаженной Матроны. Святыня находится в Свято-Троицком кафедральном соборе. Ковчег будет находиться в храме до окончания божественной литургии 10 сентября. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». Перми в течение дня пасмурно будет, дождь, ветер южный, слабые температуры днем до плюс 17. Сейчас в Перми 15 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное, знает.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно,

Александр Яковлев на радио «Альфа», там, где музыка прежде всего, и где через пару минут зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Альфа». Услышим дуэт Баста Раймса и Мэрайи Кэри «I Know What You Want», еще раньше «Losing My Religion» от Ариэм и «Джонни Хейтс Джаз».

0: Дуэт Мэткон на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. В Перми половина первого. Впереди на 104.1 FM 10 минут любимой музыки без перерывов. Маккензи Ромба на очереди, Underwater. А сейчас на радио Альфа коротко о свежих новостях Полина Попова. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Один из пострадавших при атаке БПЛА находится в крайне тяжелом состоянии. Он доставлен в реанимацию больницы имени Гринберга в Перми. Еще трое человек осмотрены. Врачами будут получать медпомощь амбулаторно. Об этом сообщила министр здравоохранения при КАМИ Анастасия Крутень, пишут Вести. Напомню, в результате сегодняшней атаки украинских БПЛА один человек погиб, четверо пострадали. И в продолжение темы, всех жителей дома, куда попал беспилотник, эвакуировали, людей разместили в школе «Синтез», всем окажут психологическую помощь, при этом школа продолжит работу, занятия отменять не будут. А власти Перми создали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Пермяков просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Между тем, прокуратура открыла горячую линию для жителей пострадавшего от атаки БПЛА дома. Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия. Звонить можно по телефону 217-53-10. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые.

0: авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 8 сентября, в Перми облачно, с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22. Сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 12 часов 59 минут. За окном плюс 16. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что между Москвой и Вашингтоном существуют точки соприкосновения по финансовым вопросам, и их необходимо обсуждать. Об этом он рассказал ТАСС по итогам встречи с главой американского Минфина Скоттом Бессентом. Силуанов отметил, что между странами сохраняется геополитическая напряженность, которая сказывается и на отношениях финансовых ведомств. Однако стороны старались найти точки соприкосновения. Встреча прошла в рамках совещания министров финансов и глав ЦБ стран группы 20. В Госдуме готовят законопроект, который изменит правила выдачи акций сотрудникам в качестве бонусов. Об этом передает РИА Новости. Согласно документу, компания сможет передать работникам по всем мотивационным программам не более 10% своих акций. Для непубличных компаний сделают исключение. Если все акционеры единогласно согласятся, это ограничение можно не применять. Акции будут распределяться по закрытой подписке, то есть только среди заранее определенного круга лиц. Совет директоров должен будет ежегодно отчитываться о реализации программы. Если Госдума одобрит законопроект, новые правила начнут действовать с 1 декабря этого года. Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей в сентябре. Теплая и влажная погода благоприятна для насекомых, которые могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков. Об этом ведомство сообщило в мессенджере Макс. Отправляясь в лес, важно носить светлую закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами, использовать репелленты и осматривать себя и спутников каждые 15-20 минут. После возвращения домой нужно тщательно проверить тело, одежду, вещи и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться к врачам, а снятое насекомое поместить в герметичную емкость и сдать для исследования в лабораторию. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Березнякам звания города трудовой доблести. В годы войны город обеспечивал фронт 54 видами военной продукции. Березняки были эвакуированы с завода, и десятки тысяч людей здесь производили кальцированную соду, магний для авиации и боеприпасов, взрывчатку для снарядов и лекарства и обмундирования. Психологи объяснили, почему осенью люди испытывают грусть. Как пишет Ньюс.ру, осенняя тоска связана с сезонным аффективным расстройством, которое возникает из-за сокращения светового дня и пасмурной погоды. Солнечный свет напрямую влияет на выработку серотонина. Это нейромедиатор, который отвечает за настроение и устойчивость к стрессу. Осенний день короче, небо чаще затянуто тучами, и мозг получает меньше световых сигналов. В результате уровень серотонина падает, и нам становится грустно. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 58 копеек, евро 100 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио Альфа. О погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». 8 сентября во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15. Завтра днем до плюс 22. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
7: 5 лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
2: На Радио Альфа 5 песен о любви.
0: Сегодня в нашей традиционной романтической подборке на Радио Альфа Тедди Свимс с суперхитом Bad Dreams, легендарнейшая песня Roxette Listen to Your Heart, Доминик Джокер, Если ты со мной, Wheel of Fortune, Ace of Base и Evanescence прямо сейчас в 5 песнях о любви на Радио Альфа.

0: Один из лучших современных исполнителей Тедди Свимс в 5 песнях о любви на радио Альфа в вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый день. Через пару-тройку минут вернемся к любимой музыке на 104.1 FM, услышим Моби, а также в середине часа вкратце о свежих новостях узнаем на радио Альфа.
1: Реклама. Мы не знаем, кто в вашей семье всегда открывает окно, а кто даже летом кутается в плед. Но мы знаем, комфортная температура у каждого своя. Поэтому собственная газовая котельная Орса дома на Куфонина будет учитывать погоду за окном, а радиаторы с регуляторами помогут настроить температуру в комнатах. Орса дом на Куфонина.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.ru.
5: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель? Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
6: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
7: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
8: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
9: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
10: Откройте счет для бизнеса на сайте bankdefishlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 252 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
12: Он не изменил.
11: Горько.
12: В нашей семье давно нет любви.
11: Горько.
12: Все разрушилось. Все.
11: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
11: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
14: 16+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
15: Радио Альфа.

предсказуемо, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

0: Группа «Смысловые галлюцинации» на радио «Альфа». Золотые хиты в перемене половина второго. 10 минут музыки нон-стоп у нас впереди. Мадонна с новинкой «Беза» на подходе. А сейчас на радио «Альфа» коротко о свежих новостях Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Минстрой прорабатывает механизм предоставления бесплатных земельных участков россиянам. Эта мера позволит поддержать развитие индивидуального жилищного строительства в России. Об этом сообщил ТАСС замминистра строительства ЖКХ России Никита Стасишин. Ведущие маркетплейсы России ввели возможность оплаты цифровыми рублями. В частности, новую опцию уже внедрили в Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. Россияне стали чаще соглашаться на меньшую зарплату при поиске работы. По данным Superjob, доля соискателей, готовых снизить свои зарплатные ожидания, достигла максимума за все время наблюдений. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 8 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

Naughty Boy, Sam Smith на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. На этой неделе в невероятном вопросе 12+. После 9 утра по будням разыгрываем билеты на спектакли театра «Балет» Евгения Панфилова. На правах рекламы. 8 сентября выигрываете билеты на хореографический спектакль Виктории Арчая «Жизель. Акт 3. 12+». Это история о любви, которая меняется, но не исчезает, о памяти, которая перестает

0: Destiny's Child на радио Альфа, там, где музыка прежде всего, в Перми половина третьего. Предстоящие 10 минут на 104.1 FM, снова музыка нон-стоп. На очереди Дамиана Дэвид, Next Summer, а сейчас на радио Альфа, коротко о свежих новостях Зарап Ахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. На территории России с 1 октября запустят эксперимент по упрощенной системе госзакупок через маркетплейсы, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, новый федеральный закон позволит активнее применять платформенные решения для закупок в регионах. Зарубежные авиакомпании не направляли в Росавиацию официальных уведомлений о прекращении или приостановке рейса в Россию. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Только 17% россиян включают в виш-лист все, что действительно хотят получить, большинство фильтрует желание, стесняясь цены или боясь показаться меркантильными. Об этом пишет газета.ру. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «ПСК» – компания «Баня в бочке». Во вторник, 8 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22. Сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Кайли Миноук на радио Альфа. Меньше слов, больше музыки. Далее на 104.1 FM. Тройка хитов из золотой коллекции радио Альфа. В этом отрезке Сия, Шанделе, Атлантис из Колин от Modern Talking и Фил Коллинз.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
3: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
5: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
4: Брюки купи себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
6: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик».

0: водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
3: Золотая коллекция. Радио.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 3 часа дня. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поддержал ряд предложений, направленных на поддержку многодетных семей, в том числе инициативу по улучшению условий семейной ипотеки для строительства или приобретения частного дома. Ее хотят сделать более выгодной по сравнению с кредитом на покупку квартиры. С этими предложениями главе государства обратилась уполномоченная по правам человека Мария Львова-Белова. Путин положительно оценил идею, подчеркнув ее пользу не только для многодетных семей, но и для строительной отрасли. Запрет на вывоз дизельного топлива из России будет снять по мере накопления запасов на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит Интерфакс. По его словам, поставки топлива за рубеж возобновят в случае затоваривания, когда предложение будет существенно опережать спрос. В российские суды встраивают 4 нейросети, технологии внедряют на всех этапах судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. Ей поручат анализ доказательств, транскрипцию записей судебных заседаний и формирование шаблонов документов. По его словам, модели ИИ обучаются на судебной практике, передает ТАСС. Он также отметил, что Россия решает амбициозную задачу создания системы «Цифровое правосудие» для внедрения технологий искусственного интеллекта на всех этапах судопроизводства. Цель – максимально избегать судебных ошибок и повысить предсказуемость правосудия. В микрорайоне ДКЖ продолжается строительство Пермь-арены. На прошлой неделе в Перми представили дизайн-проект интерьеров комплекса. Согласно концепции, основными цветами будут серый и насыщенный красный. За основу приняты вертикальные линии, но будут присутствовать и плавные, напоминающие росчерк коньков на льду. Планируются также металлические детали и геометрические элементы. Все вместе должно создавать образ пространства, связанного со спортом. Напомню, что строительство арены на 10 тысяч зрителей должно быть завершено в следующем году. Российские ученые установили, что природное соединение казуаректин, содержащееся в листьях облепихи, подавляет рост раковых клеток. Об этом сообщили РИА Новости Миноборнауки. Исследователи лекарственных и ароматических растений оценили противоопухолевой потенциал вещества на стандартной модели злокачественных клеток шейки матки. Казуаректин снижал активность опухолевых клеток в зависимости от дозы и времени воздействия. По словам специалистов, вещество является мощным ингибитором опухолевых клеток, что открывает перспективы для создания новых противораковых препаратов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 58 копеек, евро 100 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 8 сентября во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 22. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Настоящее на радио Альфа, там, где музыка прежде всего, это не пустые слова. В ближайшие более чем 20 минут только музыка на 104.1 FM. На подходе Крис Айзек с легендарнейшей балладой «Can't Help Falling in Love». С вами Дмитрий Рожков на радио Альфа. Желаю вам приятнейшего продолжения понедельника.
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Группа «Реднекс» на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим, впереди половина четвертого. Далее 10 минут музыки без остановок. На подходе свежий суперхит «Дати», «Take Me There». А сейчас на радио «Альфа» коротко о свежих новостях Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе «Эроглонас». Русская православная церковь предложила внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом. Во Вьетнаме появилось мобильное приложение для помощи туристам на русском языке. Сервис создан для правовой поддержки и защиты иностранных путешественников. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 8 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов 2 минуты в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая нельзя исключать. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, идея есть уже вброшена в публичное пространство, однако говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Основной вопрос сводится к тому, как будет сформулирована содержательная сторона. Ранее Рябков заявлял, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине администрация президента США Дональда Трампа должна учитывать реалии на земле. Роснефть намерена сохранять стабильность поставок бензина для конечных потребителей. Ни одна ЗС сети не была закрыта, об этом заявил глава компании Игорь Сечин, пишет РИА Новости. По его словам, очереди возникают, потому что на других сетях подчас есть проблемы. Перебои с поставками топлива в России начались в мае на фоне участившихся атак беспилотников на НПЗ. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер. В августе вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия начала импортировать топливо. Арабский язык официально войдет в школьную программу как возможный второй иностранный язык. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Предмет не станет обязательным для всех сразу. Его будут вводить постепенно в тех школах, где есть спрос, кадры и необходимые условия. Тем временем английский остается одним из самых популярных и востребованных языков для изучения. Предприятия и организации Перми и Пермского края приглашают к участию в соревнованиях «Чистые игры», которые будут проходить 13 сентября. Экологический квест в командном формате предполагает сбор мусора на время. За раздельный сбор начисляются дополнительные баллы. Численность команд участниц от 2 до 4 человек. Регистрация доступна на сайте проекта либо по почте andreykvitkin@gmail.com с пометкой «Чистые игры». Участие бесплатное. Победители получат кубок чистоты и право провести следующие игры на своей территории. Ну а в этом году место сбора – парковка у городского пляжа. Институт русского языка имени Виноградова внес слово «Шумахер» в словарь. Фамилия семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера закрепилась в русском языке как нарицательное существительное. Словом «Шумахер» называют человека, который любит быструю и рискованную езду. Подобное употребление распространилось в России еще в конце 90-х, когда гонщик находился на пике популярности, а со временем выражение стало использоваться и вне контекста автоспорта. Сам Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах. Семья спортсмена практически не раскрывает информацию о его состоянии. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 58 копеек, евро 100 рублей 59 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: Радио Альфа. Погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». 8 сентября во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15. Завтра днем до плюс 22. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа на этой неделе в невероятном вопросе 12+. По утрам в будни после 9 разыгрываем билеты на спектакли театра «Балет Евгения Панфилова». На правах рекламы. 8 сентября выигрываете билеты на хореографический спектакль «Виктория Арчая», «Жизель», акт 3, 12+. Это история о любви, которая меняется, но не исчезает, о памяти, которая перестает быть болью и становится частью пути, и о втором шансе, который приходит тогда, когда человек готов стать другим. 17 сентября в 19:00 в театре «Балет Евгения Панфилова». 12+.
1: Реклама. Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
5: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Hand в ТЦ 7 пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Second Hand. Пермь. ТЦ 7 пятниц. Третий этаж.
8: Банька

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 299 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
4: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000-12.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокка 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Если нравится музыка «Радио Альфа», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. В России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев, передает ТАСС. Минпросвещение опровергло информацию о том, что выпускников 9 классов якобы вынуждают уходить из школ. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, каждый ребенок имеет право продолжить обучение в 10 и 11 классе. Спрос россиян на внутренние путешествия этой осенью заметно снизился. Как пишет «Коммерсант», число бронирований гостиниц на сентябрь и октябрь оказалось на 12% ниже, чем год назад. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 8 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России к концу года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медработников, которая должна сократить различия в зарплатах между регионами. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с газетой «Ведомости». Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% зарплаты без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. В России заработал новый порядок поиска граждан через Министерство внутренних дел. Как сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу ведомства, теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно определить нужного человека и у него есть действующая регистрация, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. Решение, выходить на связь или нет, он принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично или через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. Оценка за поведение, которое в пилотном режиме вводят для учеников со 2 по 8 класса в российских школах, не будет учитываться при текущей успеваемости и промежуточной аттестации. Она также и не повлияет на аттестат. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. Для оценки поведения разработаны отдельные критерии, в их числе соблюдение школьных правил и дисциплины, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Березнякам звания города трудовой доблести. В годы войны город обеспечивал фронт 54 видами военной продукции. Березняки были эвакуированы с завода и десятки тысяч людей. Здесь производили кальцированную соду, магний для авиации и боеприпасов, взрывчатку для снарядов и лекарства и обмундирование. Российским туристам сложнее всего во время отпуска позволить себе ничего не делать. К такому выводу пришли специалисты профильных компаний по итогам совместного исследования, результаты которого есть в распоряжении Ленты.ру. Опрос показал, что около трети россиян трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска, а четверть опрошенных вовсе не способна полностью отключиться от работы. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным, спортом, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты рекомендуют перестать считать отдых наградой и признать его необходимость наравне со сном и хорошей едой. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 58 копеек, евро 100 рублей 59 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 8 сентября во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 22. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Лена, ты куда это с утра пораньше?
2: В Шилово, в питомник растений крапива, пермь, за корой лиственницы.
1: За корой? Лен, осень же!
2: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
1: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
2: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
1: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
2: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива, пермь.
3: Хорошие брюки, купили себе.
4: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
3: Брюки купили себе.
4: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
3: Брюки купи
5: себе. Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-0715.
6: ИП «Мазиенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-8400-0-85-62.
7: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии. В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: На радио «Альфа» дорожная сводка на 4 балла. Загруженность сейчас движения в Перми по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего заторы на Пушкина от Николая Островского до Куйбышева, от Компроса до Николая Островского, на Николая Островского от Народа Вольческой до Екатерининской, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Стахановской от Снайперов до Мира и на Советской Армии от Мира до Баумана.
13: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Мы не знаем, кто первым займет двор. Дети с мячом, родители с колясками или любители посидеть на свежем воздухе. Но мы знаем, хороший двор нужен всем. Поэтому в Орсо-Доминику Фонина появится двор «Играй-гуляй» с местом для игр, прогулок и спокойного отдыха. Орсо-Доминику Фонина.
2: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
4: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
6: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины. Магазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям... вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Сейчас главное верить и ждать.
7: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сохраняет готовность содействовать переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявил председатель организации Николя Бидо в беседе с ТАСС. В следующем году вырастет размер максимальной выплаты по больничному. Она составит 7860 рублей в день. Увеличение составит более 1000 рублей. Об этом говорится в материалах социального фонда. Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах России до конца года. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте countrydefisdom.ru.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 8 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до 22. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
2: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
3: Откройте счет для бизнеса на сайте bankdefizhlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 250 2 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
4: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
5: О, Филяй, Филяй, Филяй! Нам нужен Филяй!
6: Такой большой, сочный, с рыбкой.
7: Девочки, он нужен нам всем.
8: Всем набор роллов «Филяй». Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf.
9: 16+, ибо скидан. Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81. Город Пермь.
10: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
11: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
10: Там можно паять и программировать?
11: Конечно. И еще многое другое.
10: Записываемся.
11: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
12: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон. Изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
13: Давайте посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, там плотное движение, на 5 баллов загружено, пробка почти на 15 минут на Николая Островского, от Народовольческой до Екатерининской, на шоссе Космонавтов затруднение минут на 10-12 от западного обхода до Хмелей и от западного обхода до Промышленной можно потерять примерно 10 минут. Еще заторы минут на 10 на Космонавта Леонова от Вторынка до Свиязева, на Промышленной от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Пушкина от Компроса до Николая Островского.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.
15: Золотая коллекция. Радио Альфа.
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
3: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
6: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио Альфа.
9: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Попов Юрий Николаевич. Компания Попов Бани.
10: Попов Бани. Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. Попов Бани. Ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
11: Попов-бани.ру.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18:02. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Визит Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости, однако точные даты визита пока не называются. Напомню, что на минувшей неделе Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудил с армянским премьером необходимость референдума по членству Армении в ЕС или вступлению в Евросоюз. Позднее председатель армянского правительства рассказал, что Москва и Ереван на полях саммита ШОС договорились об инвентаризации двухсторонних отношений. Он пояснил, что в рамках этого процесса страны хотят понять, что означают армяно-российские отношения на практике и какие у них есть подглавы. В школах России доля учителей старше 50 лет составляет около 45%, а молодых специалистов до 30 лет 15%, сообщает «Известия» со ссылкой на компанию CBS. Кроме того, наблюдается заметный дефицит педагогов по основным предметам, среди которых математика, физика, русский язык и информатика. Сегодня педагог вынужден работать из-за методиста, из-за психолога, из-за соцработника, а его базовый оклад в большинстве регионов не достигает МРОТ. Пока ситуация не изменится, приток молодых кадров останется минимальным. По словам экспертов, за последние 9 лет средняя нагрузка на педагогов увеличилась более чем на 20%. Пермский край на этой неделе окажется под властью тропосферного антициклона Западной Сибири. В Заурале и в Западной Сибири ожидается аномальное тепло, но Пермский край окажется на периферии этого выноса. В итоге в регионе будет теплее нормы, но не намного. Основная масса тепла ожидается завтра. Средняя температура воздуха в Прикамье днем достигнет плюс 26, в Перми будет до плюс 25. В последующие дни температура воздуха в среднем будет днем до плюс 21 градуса. В субботу вероятны дожди. Теплая погода выходная сохранится. Все больше россиян ищут медицинскую консультацию в соцсетях. Они выкладывают на личных страницах фото, результаты анализов и рассказывают о своих симптомах. Люди надеются, что среди подписчиков найдутся действующие врачи, которые смогут бесплатно дать рекомендации, изучив предоставленные материалы. Издание «База» отмечает, что такая практика во многом связана со стремлением сократить расходы на медуслуги. Особенно активно этот способ поиска помощи используют зумеры и миллениалы. Они через интернет пытаются найти терапевтов, стоматологов и хирургов. Получив от пользователя снимки анализов и описание состояния, специалисты нередко отвечают в личных сообщениях. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 58 копеек, евро 100 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 8 сентября, во вторник, в Перми будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 22. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» на этой неделе в невероятном вопросе 12+. По утрам в будни после 9 разыгрываем билеты на спектакли театра «Балет Евгения Панфилова». На правах рекламы. 8 сентября выигрываете билеты на хореографический спектакль «Виктория Арчая. Жизель. Акт 3. 12+.» Это история о любви, которая меняется, но не исчезает, о памяти, которая перестает быть болью и становится частью пути, и о втором шансе, который приходит тогда, когда человек готов стать другим. 17 сентября в 19:00 в театре «Балет Евгения Панфилова». 12+.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, рубашка лопнула.
4: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
3: Смогу обновить весь гардероб?
4: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
5: А костюмы?
4: И костюмы, конечно, есть.
3: Погнали!
5: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
6: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
8: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
9: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестиваль. Седова 7 и Стахановская 52А. Мой театрик. Больше, чем игра. Приходите.
10: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
11: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
10: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
11: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
10: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
12: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
0: На радио «Альфа» информация о движении в Перми. Оно плотное сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Затор минут на 10-12 на Космонавта Леонова от Карпинского до улицы Мира, на Николая Островского от Народовольческой до Екатерининской, на шоссе Космонавтов от Промышленной до Западного обхода.
13: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.com.
4: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715.
5: ИП «Мазеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85.
6: Каждый день в 7 вечера
7: наступает время Фудзиямы.
6: Спецсеты от 299 рублей.
7: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
6: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
8: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРНП 311-0269-21-0000-12.
9: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Классическая изба – это сложнейший инженерный объект, каждая деталь которого имела практический смысл. Хорошие избы стоили дорого и очень ценились. Сегодня избы. Использование гвоздей при постройке избы считалось плохой приметой. Но дело не только в суевериях. Металлический гвоздь внутри бревна со временем начинает ржаветь и разрушать древесину. Потолки в классической избе умышленно делали очень низкими, а дверные проемы – узкими с высокими пороками. Это делалось для энергосбережения. Избу с низкими потолками проще топить. Двери в избах открывались невероятно туго и медленно по той же причине энергосбережения. Такая конструкция мешала детям распахнуть двери настежь. В классической избе практически не было передвижной мебели. Почти все лавки, полки и сундуки врубались в стены дома. Посреди комнаты двигался только обеденный стол. В крупных городах с 16 века избу можно было купить на рынке. Избы собирали в лесах, нумеровали бревна, разбирали, доставляли в города и продавали как конструкторы. Готовая сосновая изба в конце 18 века стоила от 18 до 30 рублей. Средний годовой доход крестьянина в то время составлял примерно 23 рубля, из которых нужно было еще заплатить налоги. На юге из-за нехватки дерева цена взлетала в разы. Там простая изба могла обойтись в 100 рублей, то есть для крестьянина купить избу было практически нереально. На сборку избы уходило около 2 недель. За простую сборку плотникам платили до 80 рублей на всю артель. А за постройку дома под ключ с настилом полов, потолка, возведением крыши и обшивкой карнизов можно было заплатить до 250 рублей. Самой дорогой частью была художественная отделка. За изготовление резных наличников на все окна и разные другие резные детали индивидуальный мастер-резчик мог запросить еще от 20 до 50 рублей. Напомню, годовой доход крестьянина был примерно 25 рублей. Самая частая месть за обман при оплате – это тухлое яйцо под крышей или тонкая, особым образом обтесанная щепка между бревнами. При малейшем дуновении ветра щепка начинала вибрировать, и дом наполнялся жутким воем, свистом или стонами. И что на первом месте? Дома на курьих ножках реально существовали. Их строили в заболоченных или таежных регионах, в тайге для защиты от зверей. Для защиты от гниения сваи пропитывали дымом без доступа воздуха, после чего они становились курьими, то есть окуренными.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика» – старт в будущее.
5: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО – в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова.
0: Улица Репина 2.
2: О, Филяй, Филяй, Филяй. Нам нужен Филяй.
3: Такой большой, сочный, с рыбкой. Девочки, он нужен нам всем.
2: Всем набор роллов Филяй. Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81. Город Пермь.
4: Вновь смотрим, что происходит сейчас на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов они загружены, движение плотное. Крупнее всего скопление транспорта на шоссе Космонавтов. От 6-й подробной до Хмелей почти получасовая пробка. На Стахановской затор минут на 10 от шоссе Космонавтов до улицы Мира. Также почти 10 минут можно потерять на Николая Островского, от Тимирязева до Екатерининской, на Комбросе от Ленина до Революции и на Ленина от Северной Дамбы до Максима Горького.
5: Радио Альфа, 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио А.

Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 19:02. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая нельзя исключать. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, идея есть уже вброшена в публичное пространство, однако говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Основной вопрос сводится к тому, как будет сформулирована содержательная сторона. Ранее Рябков заявлял, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине администрация президента США Дональда Трампа должна учитывать реалии на земле. Роснефть намерена сохранять стабильность поставок бензина для конечных потребителей. Ни одна ЗС сети не была закрыта, об этом заявил глава компании Игорь Сечин, пишет РИА Новости. По его словам, очереди возникают, потому что на других сетях подчас есть проблемы. Перебои с поставками топлива в России начались в мае на фоне участившихся атак беспилотников на НПЗ. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер. В августе вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия начала импортировать топливо. Арабский язык официально войдет в школьную программу как возможный второй иностранный язык. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Предмет не станет обязательным для всех сразу. Его будут вводить постепенно в тех школах, где есть спрос, кадры и необходимые условия. Тем временем английский остается одним из самых популярных и востребованных языков для изучения. В микрорайоне ДКЖ продолжается строительство Пермь-арены. На прошлой неделе в Перми представили дизайн-проект интерьеров комплекса. Согласно концепции, основными цветами будут серый и насыщенный красный. За основу приняты вертикальные линии, но будут присутствовать и плавные, напоминающие росчерк коньков на льду. Планируются также металлические детали и геометрические элементы. Все вместе должно создавать образ пространства, связанного со спортом. Напомню, что строительство арены на 10 тысяч зрителей должно быть завершено в следующем году. Институт русского языка имени Виноградова внес слово «Шумахер» в словарь. Фамилия семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера закрепилась в русском языке как нарицательное существительное. Словом «Шумахер» называют человека, который любит быструю и рискованную езду. Подобное употребление распространилось в России еще в конце 90-х, когда гонщик находился на пике популярности, а со временем выражение стало использоваться и вне контекста автоспорта. Сам Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, полученный в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах. Семья спортсмена практически не раскрывает информацию о его состоянии. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 58 копеек, евро 100 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 8 сентября во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 22.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение, крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк, трехуровневый паркинг, двусветное гранд-лобби, клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван и какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домино Куфонино предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонина.
2: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вебастра, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297, 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
5: До сентября в Ваймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из Ваймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
7: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
8: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
13: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
14: Расскажу снова, какая обстановка на пермских дорогах. На 4 балла, по данным Яндекс.Карта, не загружены. Самые серьезные заторы на Куйбышево от Ладыгина до Анвара Гатаулина, на Пушкина 25 октября до Куйбышева и от Компроса до Николая Островского. На Брачининова от Петропавловской до Луначарского.
15: Радио Альфа 104.1 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Лена, ты куда это с утра пораньше?
2: В Шилово, в питомник растений крапива Пермь за корой лиственницы.
1: За корой? Лен, осень же!
2: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
1: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
2: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
1: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
2: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива Пермь.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог ветаптека. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО «Kamatravel». ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8 902 473 16 27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
9: Коротко расскажу о дорожной обстановке в Перми. На 4 балла загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Затор минут на 10-12 на Куйбышево от Ладыгина до Василия Васильева. Задержаться на 5-6 минут можно на Пушкина от Компроса до Николая Островского, на Ласинской от Маршала Рыбалка до Магистральной и в обратном направлении.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 20:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что между Москвой и Вашингтоном существуют точки соприкосновения по финансовым вопросам, и их необходимо обсуждать. Об этом он рассказал ТАСС по итогам встречи с главой американского Минфина Скоттом Бессентом. Силуанов отметил, что между странами сохраняется геополитическая напряженность, которая сказывается и на отношениях финансовых ведомств. Однако стороны старались найти точки соприкосновения. Встреча прошла в рамках совещания министров финансов и глав ЦБ стран группы 20. В Госдуме готовят законопроект, который изменит правила выдачи акций сотрудникам в качестве бонусов. Об этом передает РИА Новости. Согласно документу, компания сможет передать работникам по всем мотивационным программам не более 10% своих акций. Для непубличных компаний сделают исключение. Если все акционеры единогласно согласятся, это ограничение можно не применять. Акции будут распределяться по закрытой подписке, то есть только среди заранее определенного круга лиц. Совет директоров должен будет ежегодно отчитываться о реализации программы. Если Госдума одобрит законопроект, новые правила начнут действовать с 1 декабря этого года. Роспотребнадзор предупредил о втором пике активности клещей в сентябре. Теплая и влажная погода благоприятна для насекомых, которые могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков. Об этом ведомство сообщило в мессенджере Макс. Отправляясь в лес, важно носить светлую закрытую одежду с плотно прилегающими манжетами, использовать репелленты и осматривать себя и спутников каждые 15-20 минут. После возвращения домой нужно тщательно проверить тело, одежду, вещи и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться к врачам, а снятое насекомое поместить в герметичную емкость и сдать для исследования в лабораторию. Предприятия и организации Перми и Пермского края приглашают к участию в соревнованиях «Чистые игры», которые будут проходить 13 сентября. Экологический квест в командном формате предполагает сбор мусора на время. За раздельный сбор начисляются дополнительные баллы. Численность команд участниц от 2 до 4 человек. Регистрация доступна на сайте проекта либо по почте andreykvitkin@gmail.com с пометкой «Чистые игры». Участие бесплатное. Победители получат кубок чистоты и право провести следующие игры на своей территории. Ну а в этом году место сбора – парковка у городского пляжа. Психологи объяснили, почему осенью люди испытывают грусть. Как пишет Ньюс.ру, осенняя тоска связана с сезонным аффективным расстройством, которое возникает из-за сокращения светового дня и пасмурной погоды. Солнечный свет напрямую влияет на выработку серотонина. Это нейромедиатор, который отвечает за настроение и устойчивость к стрессу. Осенний день короче, небо чаще затянуто тучами, и мозг получает меньше световых сигналов. В результате уровень серотонина падает, и нам становится грустно. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 58 копеек, евро 100 рублей 59 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 8 сентября, во вторник, в Перми будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 22.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Фраза «отзыв автомобилей» у многих ассоциируется со скандалом. Но все же, массовые сервисные компании – это признак зрелости рынка и заботы о безопасности. Замглавы Минпромторга в своем недавнем интервью раскрыл официальную статистику масштабных проверок. Лидерами по отправке машин на бесплатный ремонт стали корейцы. Первое место у Hyundai. Компания отозвала почти 100 тысяч автомобилей из-за риска короткого замыкания. Следом идет Kia. Более 55 тысяч машин тоже по причине дефектов в электрике. Среди китайских марок впереди GAC. Около 17 тысяч авто из-за угрозы утечки топлива и риска возгорания. Есть в отчете и возвраты на сервис вазовских моделей. У «Лады Гранты» — это риск ослабления крепежа в рулевом управлении, а у «Веста» и «Ларгуса» — отсутствие блоков системы экстренной связи «Эра ГЛОНАСС». В Минпромторге подчеркивают, массовый отзыв — это нормальная мировая практика, бояться ее не нужно. А проверить свой автомобиль по ВИН-коду на сайте Росстандарта или Госуслуг займет всего пару минут.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы, хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы, день может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки, день доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы, возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы, отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы, возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги. Придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи. День проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы. День решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы, хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучший вариант появится в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы, день может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы. Отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы. Возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги, придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи, день проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы, день решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
0: Радио «Альфа».

Давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 8 сентября, во вторник в Перми будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, температура нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.1 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний. Все на

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.